8 часов утра в Ванкувере, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре среда, 12 августа. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим собеседникам. 778-716-7067 для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся озвучить в прямом эфире. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в нем прозвучал гарантированно, пожалуйста, донатьте, мы его обязательно озвучим. Ну, а что касается наших сегодняшних гостей, то сегодня, в первой половине нашего сегодняшнего эфира, мы пообщаемся с предпринимателем, экономистом Дмитрием Потапенко. Ну, а во второй части уже переключимся, наверное, больше на тему Ближнего Востока. Обсудим о том, что там происходит, а самое главное, чего ждать от происходящего.

0: Настоящего Михаила Гуревича, журналиста из Израиля. Так что, друзья, далеко не уходите, заваривайте себе утренний кофе да покрепче. Ну а пока я с удовольствием приглашаю наших сегодняшних участников разговора, мой коллегу Александру Ерсону и нашего собеседника Дмитрия Потапенко. Саш, привет, доброе утро. Дмитрий, добрый вечер. Рада видеть, рада слышать.
1: Да, да, Сашенька, доброе утро. Ну, а нам доброго вечера, да.
2: Вот, привет, Дима. Вот я смотрю тебя на других каналах, и у Грэма, так сказать, у Вадика Родионова, у Грэма других, и мне кажется, что когда ты приходишь к нам на радио «Вера», у тебя всегда лучше немножко настроение, чем у всех остальных. Во всяком случае, ты всегда приходишь, улыбаясь. Это я выдумала только что эту историю, или это действительно так?
1: Ну, просто по, ну, у вас программа полегче, у нас более легкий формат. У Вадика у нас с Вадиком всегда у нас мы можем. Я, честно говоря, каждый раз, ну, ты, наверное, слышал, надо это уже наши в эфирные обсуждения. Куда нас занесет с Вадиком, очень сложно понять. А еще сложнее всегда, я честно говоря, внутренне холодею, когда мы начинаем, нас, когда с Вадиком начинает нести. Я внутренне холодею, потому что я вот думаю, вот сидит человек, вот он создал канал, ему нужны, ну, по формальным признакам, реклама, просмотры. И, ну, а мы уходим в такую философию, причем такую в глыбкую философию, там, с использованием идиоматических оборотов, думаю, ну, господи, ну, это же точно никто не посмотрит. Потом проходит эфир, вроде как бы, а еще я смотрю, я же там обычно там в череде гостей, я думаю, ну, гости чего-то там вот такой приземленный обсуждаем, а мы с ним вот прямо с таким кандибобером на какую-то тему выходим, думаю, ну, точно смотреть не буду. Потом смотрю, нарезают, и оказывается, что наши философствования просматривают больше, чем даже тот эфир, который были с тремя гостями. Поэтому с Вадиком вот она всегда такая история. Ну, свои эфиры, они несколько другие, они более напряженные. Ну, во-первых, они все, конечно, в один день. Там, с одной стороны, это осознанно, с другой стороны, всем так удобно. Потом они уже просто нарезаются и распределяются. С мои-то эфиры, они вообще такой, ну, я бы называл это экономический стендап, когда ты, по сути дела, сидишь на нескольких экранах, у тебя висит статистика, и мои эфиры одни из самых сложных, потому что, в общем, цифрами, ну, я не Владимир Владимирович, у которого как-то в ухе там кто-то бубнит, у меня просто несколько мониторов, записи лежат, и, соответственно, цифрами я оперирую только таким только образом. Вот. Ну, а свою там архивную программу, которая она там на 15 минут, она просто другая динамика. Поэтому, конечно, ваши эфиры, они ну, утренние же кофе все-таки в Ванкувере, в конце концов, ну, не может быть. У меня вечерний, а у вас утренний.
2: Дима, вот скажи, пожалуйста, сегодня всех интересует много чего. Экономика, там, как люди будут жить сегодня, вчера, завтра. Вот если я тебя спрошу на сегодняшний день, людей что больше всего интересует? Когда закончится то, что происходит Россия-Украина, или Ближний Восток, или вообще уже люди устали от этих тем, хотя что-то другого, с той точки зрения, чего сегодня хотят люди?
1: Люди хотят, чтобы закончились войны. Я тебе прямо могу сказать, любым способом, знаешь, несмотря на то, что вроде кажется, что люди там проукраинские, пророссийские, они несколько разные, они тоже хотят, все хотят быстрой пилюли. Как бы ни показалось странно, одни хотят, чтобы там Россия остановилась и перестала наступать, а другие хотят, чтобы был, условно говоря, уничтожен Киев. Но я это говорю обеим сторонам, что нету вот этой пилюльки, которую ты проглотила, она вот... Но, как ни покажется странно, в этих противоположных абсолютно с точки зрения реализации, с точки зрения какого-то нарратива посылах, один и тот же посыл. Люди устали, люди хотят, чтобы произошло раз и выключилось. К сожалению, вот нет такого момента, вот раз и выключилось. Даже те, кто фантазийно думает, что вот сейчас ядеркой бомбанем условный Киев, но это просто люди не продумывают, а что будет дальше, как этот бизнес-процесс закончится. Точно так же, как люди, которые говорят, а вот сейчас мы там, условно говоря, Путин, останови войска, а вот это тоже невозможно. И поэтому путь к миру – это очень долгий процесс. Вот как я часто говорю, что там, строительство государства российского, да, канадского.

0: любого, это тяжелейшая работа после работы. 5 лет тяжелейшего военного конфликта, его, чтобы остановить, даже только остановить, требуется колоссальная работа, и она еще даже не начиналась, потому что нет никакой дебютной идеи, пока нету даже дорожной карты, как это сделать. Причем, как ни покажется странно, в том числе и в условном Кремле, тоже нету этой дорожной карты. Потому что, ну, если кто-то думает, что Кремль не считает затраты, которые идут, тут не вопрос даже человеческих жизней, или там затрат экономики, или там отсталость по технологиям. Они считают дни своей жизни. Они в возрасте немножко... Я хочу всех немножко как-то погрузить в главный фильм, собственно говоря, и в главное измерение нашей жизни – это время. У этих людей время точно так же в песочных часах капает. Им осталось, ну, хорошо, 10 лет активной жизни, а уже 5 прошло. И далеко не факт, что там следующие 5 они не проведут вот в этой же абсолютно такой, как-то в малой такмачке. И вот ориентируйтесь на эти. Они тоже устают, просто у них тоже нет дебютной идеи, как победить и как не проиграть.
1: Дима, скажи, пожалуйста, мы туда не ходим, вот куда я сейчас пошла, немножко, но с тобой, но я все-таки хочу спросить, как ты думаешь, как думает Дмитрий Потапенко, где выключатель и кто электрик?
0: Выключателя одного нет, потому что, к сожалению, ну, не то чтобы выключатель, Сашенька, понимаешь, я когда писал статью, в нескольких уже эфирах на нее ссылался, она в телеграм-канале, о так называемом международном праве. К сожалению, после Второй мировой войны произошло следующее. Все царства-государства, все бюрократии ужасно устали от войн. Все победили фашистскую Германию. И всем показалось, что вот победив, мы там поделили Германию, в этот момент можно было успокоиться. А на самом деле в этот момент... И надо было выстраивать как раз систему международного права, выстраивать главный механизм, кто будет всегда плюс-минус там 5 основных мощных государств. Они будут периодически ротироваться, но если мы посмотрим исторически, по сути дела, там, ну, когда-то они назывались империями, когда-то потом они распались, но в целом всегда было приблизительно 5 плюс-минус там 2 таких крупных государств, которые диктовали во многом волю более мелким. И вот до тех пор, пока чиновники, а в первую очередь этих чиновников должны подтолкнуть гражданские общества, не выстроят, как наказывать вот эти 5 плюс-минус 2 государства, а это и есть система международного права, войны всегда происходили, они будут все время становиться все более разрушительными, становиться все более жестокими, с величайшими потерями. Я когда рассказывал о том, что я написал там 2 историко-экономические книги, одна там «Жестокая экономика», другая там, соответственно, «Безумная экономика». Анализ всех войн показывает 3-4 месяца нормальная война. Ну, в кавычки, опять-таки, в кавычках. А вот все, что касается затяжных войн, никогда для победителя эти войны не были выгодны. Ну и плюс еще три таких забавных и исторических фактов, что были несколько переломов в истории человечества. Это черная смерть, испанка и ковид. И если посмотреть не с точки зрения того, сколько погибло, а что происходило именно в социально-политическом и, самое главное, в социально-экономическом положении. Черная смерть привела к тому, что это изменило положение элит, существенно изменило. Многие элиты, в общем, опустились, другие какие-то не поднялись. Испанка уже, это был там 14 век, испанка не привела к такому масштабному, но тем не менее она очень сильно сотрясла взаимоотношения финансовых и политических элит. А вот ковид практически не привел к изменению этих элит. Он, по сути дела, у нас происходит такое плавное затухание каких-то особых конфликтов. И по большому счету, я понимаю, что сейчас период этих войн, которые идут по всему, по там, это арабо-израильский конфликт, соответственно, там, или там российско-украинские конфликты, после этих войн главное провести главную работу над ошибками. Потому что эти войны пока остановить невозможно. Войну между Израилем или там Соединенными Штатами с арабским миром, не, соответственно, российско-украинскую. Но вот когда

0: все вымотаются, нужно будет садиться всем нациям и опять заниматься главным. Кто будет главным жандармом? И, скорее всего, этим жандармом, как ни покажется странно, придется ставить тот самый искусственный интеллект, и мы приходим опять к логике условного бога под названием ИИС и Скайнет одновременно.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас упомянул искусственный интеллект. С твоей точки зрения, насколько сегодня это отнимает колоссальное количество чего-то у живых людей?
0: У живых людей это не очень отнимает, это отупляет живых людей. Значит, здесь ведь искусственный интеллект, он совсем не искусственный, он вполне себе естественный. Это обычная мат-статистика. То есть вы делаете там, есть то или иное, вы систематизируете запросы, эти запросы вы выводите в обычное нормальное распределение, и искусственный интеллект вам выдает, ну, плюс-минус, какое-то мыло, исходящее из вашей статистики. Проблема вот этой мат-модели, которая под названием искусственный интеллект, заключается в том, что в интернет или в крупные базы хранилищ человечество не закачало до 2011 года большую часть своих знаний. Оно не закачало те навыки, которым оно владело. И поэтому произошел взрывной рост. То есть, по сути дела, произошло такое вот резкое расширение бокала, что после 2011 года стало появляться количество битой информации, которая, почему ИИ зачастую бредит, потому что он абсолютно математическая модель. Вот здесь тонкое звено 2000 лет человечества, а тут с 2011 года получается так, что там появляется информации кратно больше, чем могло бы быть произведено за то время, которое человечество реально прожило. И поэтому человечество тупеет. Оно старается не пользоваться поисковиками, а просто использовать, по сути дела, этот так называемый искусственный интеллект. А тут он упирается в то, что в него мало чего заложено. И искусственный интеллект зиждется на языковых моделях. Он очень плохо переходит между языковыми моделями. Мы знаем искусственные интеллекты, которые написаны, условно говоря, под английскую речь, то есть под все, что связано с лингвистической группой английского языка, под китайскую модель. Ну, например, одна из величайших групп испанская, например, соответственно, под нее практически искусственного интеллекта не так-то много. Именно модель, которую в первую очередь используют. А здесь должна быть трансязыковая модель, искусственного интеллекта, которая равновесно, по сути дела, берет источники информации, а самое главное, эти источники информации перепроверяет. Поэтому искусственный интеллект на сегодняшний день – это как та самая горилла. Кто не знает, пищевая цепочка горилла, что она пожирает свое собственное дерьмо, потому что очень быстро, сожрав листья, кишечный тракт, по сути дела, ничего не переваривает, и она потом его обратно пожирает. Вот искусственный интеллект пожирает собственное дерьмо, к сожалению. И мы никак этому ничего не противопоставляем. Мы наоборот, поскольку тут какие бы ученые, какие бы там специалисты по кибербезопасности за это не бились, больше они проигрывают нам, пользователям. А мы, пользователи, не критично относимся к тому, что мы запрашиваем, а самое главное, что мы получаем. Мы практически не перепроверяем. Вот когда я с Сан Санычем Аузаном регулярно там проговариваю, там, собственно говоря, искусственный интеллект, в научных работах это особенно сильно опасно, потому что ребята, которые учатся, они ленятся писать рефераты, они, да и не то, что не совсем верно сказал, выразился, не ленятся писать, они не лезут в первоисточники. А искусственный интеллект такая тварь, чтобы доказать собственную, соответственно, правоту, он выдумывает источники. А задача любого не только научного эксперимента, но и вообще система обучения – это работа с первоисточниками. Вот искусственный интеллект работает с тем, что мы ему подложили. А мы источники, первоисточники, очень мало закачали. Поэтому вызов у нас только один, что мы как человечество тупеем благодаря вполне себе естественному искусственному интеллекту, который сами же и создали.
1: Дима, я хочу тебе еще задать два вопроса. Один, вы сказали, Дмитрий, война Израиля и Соединенных Штатов с арабским миром. Наверное, вы имели в виду отдельно взятые страны, потому что ни Соединенные Штаты, ни Израиль со всем арабским миром не воюют, разве нет?
0: Ну, безусловно, он, конечно, не воюет со всем арабским миром, но в, там, и, соответственно,

0: Соответственно, в иранский конфликт включено много арабских государств. Ну, коллеги, вы не цепляйтесь, как это, к запятым в данном случае. Нет, конечно, можно, ради бога. Понятно, что не совсем арабским миром, но по большому счету туда включены в конфликт между Соединенными Штатами и Ираном включены очень много арабских государств.
1: Тим, еще поясните, что происходит с японской иеной и чем это чревато для экономики США, исходя из того, что Япония является самым большим держателем американского долга.
0: Ну, японскую иену вообще, напомню, что самый большой долг как раз по отношению к собственному ВВП, это как раз у японской иены, и по-честному ее надо бы так сильно поослаблять бы на месте бы японского правительства. Ну и я бы диверсифицировал их, соответственно, внешнеторговую политику. Понятно, что у них есть противостояние с Китаем, но вот на месте японцев я бы очень сильно бы занялся как раз существующим переделом Европы. И здесь, на мой взгляд, у японцев есть хорошие возможности, в том числе поживиться за счет как раз взаимоотношения как раз по переделу вот, там, Германии, Франции, Испании, например.
1: Спасибо, Дим.
2: Спасибо, Дмитрий. Да, ну вот к теме, опять-таки, окончания этой специальной военной операции, то, с чего ты начал наш сегодняшний утренний эфир, и вот мы до эфира с тобой пару слов тоже перекинулись. Действительно, это важно, и я думаю, что огромное количество людей этого хочет и желает, потому что умные люди или здравомыслящие люди прекрасно понимают, что развитие в таких условиях полноценного развития, оно просто-напросто невозможно, а Россия – это абсолютно полноценная страна, которой необходимо развиваться и нужно развиваться и в дальнейшем. Вот в связи с этим я хотел спросить, это вот эти разговоры о выборах, о том, что, значит, запретили баллотироваться и принимать участие в выборах партию «Яблоко», которая как раз-таки выступает против войны. Ну, по крайней мере, таких лозунгов открытых нет, да, но они выступают за мир там и так далее. Вот как ты считаешь, все-таки это действительно партия, которая, ну, скажем так, была способна хотя бы что-то противопоставить? Или это, во-первых, произошло неожиданно для самих властей, потому что ее вначале же допустили, а вот сейчас уже нет? И, собственно, ну, стоило ли действительно это там возлагать какие-то надежды? Без Бориса Надеждина, который уже в Париже.
0: Да, значит, здесь не надо обращать внимание на партию. Да? Здесь то, что произошло, это произошло для власти технический сбой, но который был запрограммирован. То есть технический сбой некорректности работы исполнительных и управляющих механизмов. Была бы это партия «Яблоко», «Родина», там, партия прямой демократии, которую там возглавляет господин Богданов с его масонами. Неважно. Проблема вот то, о чем Сашенька меня задала вопрос в самом начале. Все устали. И вот тут надо понимать, что устали. Да, по-разному, но устали все, включая от Владимира Владимировича и заканчивая там нижними там какими-то сотрудниками. Просто устали по-разному. Владимиру Владимировичу хотелось бы результата. Он тоже устал. Он прекрасно тоже понимает, что сейчас под его боком там он зависим от Турции, Индии, Китая, что под его боком там делят Европу, а он в этом пироге не участвует, что мы прожигаем ресурсы, он не развивается, потому что ему тоже хочется развиваться. Понимает ли это он? Да, понимает, но у него свои задачи. Это понимают абсолютно все. Поэтому здесь конкретно про «Яблоко» бессмысленно бы говорить. «Яблоко» запустило, показало со своим заходом, тем, что вот таким антивоенным лозунгом, и этот, если ты посмотришь, пошли брожения, это не в «Яблоке». Если ты сейчас чуть-чуть начнешь паблики смотреть других партий и других даже каналов, и даже других, соответственно, лидеров мнений там, крупных чиновников российских, они все тоже демонстрируют вот эту усталость, и они по-другому, но они этот тезис тоже продвигают, потому что чиновник, несмотря на то, что он абсолютно с точки зрения там, экономики, рабочих каких-то процессов, не создает продукт, он сам по себе, в общем, очень негативен для экономики.

0: но чиновнику тоже хочется иметь большую свободу. Ведь сейчас что произошло для всех чиновников? Они гражданские, их задвинули на третий эшелон. Они сейчас не принимают решения, сейчас всем руководят генерал-лейтенанты. Никому из этих гражданских чиновников, из этих пиджаков это не нравится. Они хотят вернуться в реальное управление. И это не вопрос денег, это вопрос власти. Они хотят вернуться к реальной власти в Российской Федерации. А я напомню, что вот тут, когда раз Сашенька про Новоквадима апеллирует, что вот я ввел этот термин, что следующая как-то итерация этого и следующие это бойцы это с крупнокалиберными пулеметами, соответственно, следующая оппозиция, ну или там следующие партии. Ну вот никому не хочется этих ребят с крупнокалиберными пулеметами. Всем хочется как-нибудь по-разному, но всем хочется развития. Просто надо понимать, что у каждого слово «развитие», оно под разным углом преломляется, как минимум там в пятимерном пространстве.
1: Угу. Дим, еще вопрос вот по поводу, опять-таки, предстоящих выборов. Вот чем ты объясняешь такую, ну, скажем так, популяризацию нынешнего российского лидера в том плане, что постоянные поездки, да, раньше было сложно вспомнить, когда он куда-то ездил, особенно последнее время, а вот сегодня чуть ли не каждую неделю там то Новосибирск вот сейчас посетил, там до этого там Питер, еще ряд городов, а в каких-то городах он даже выходит на улицу, общается с людьми, то есть как в свое время, я помню, это было вообще что-то просто безумие, когда Михаил Горбачев выходил вот так вот, подобным образом общался. Все просто с ума от этого сходили. Вот сегодня мы видим российского лидера, общающегося с людьми. А вот чем ты объясняешь, для чего ему это нужно вообще? Когда всем уже, ну, все давным-давно понятно, и вообще выборы это, ну, такая формальность, что... Нет, или все-таки это... что-то другое здесь заложено?
0: Это абсолютно другое. Он просто так. Именно как раз Надеждин и... Ведь выстраивает цепочку Пригожин, Надеждин, Яблоко. Это все звенья одной цепи. Он понимает, что и происходит сбой. Он должен перепроверить своих нукеров. Выборы здесь вообще ни при чем. Он видит, что произошел сбой, что ребята технически не работают. Вы должны были исполнить, то есть должны были быть зачищены выборы на раз-два. Выборы – это вообще уровень, ну, там, я не знаю, там, начальников МВД, прокуроров районов и всего остального. А вы умудрились здесь накосорезить. Если вы умудрились здесь накосорезить, как лицо тревожное, он, естественно, объезжает и просматривает. Ну, выход к народу из ФСО, конечно, ну, это нормально. Они его все обнимают. Там главное, чтобы хотя бы лица ротировались. Ну, правда, в разных регионах все-таки там подбирают хороший народ. Там на нас ФСО хороший народ работает, честно скажу.
2: Про другую поездку хочу спросить Диму Потапенко. И по... попытаться выяснить, у Димы демократия это или нет. Мамдани. Удар по Мамдани. Полиция Нью-Йорка отказывается обеспечивать безопасность его жены во время частной поездки в Ливан и Сирию. Она может оплатить это сама. И когда пресс-секретарь заявила, что полиция будет охранять его жену Раму Дуваджа во время ее частной поездки в Сирию и Ливан, полиция Нью-Йорка заявила, что это частная поездка, и полицейские туда не полетят. Что это такое, Дима? Это демократия или нет?
0: Это мне кажется, что здесь речь идет в первую о том, что мягко его табанят. Потому что полиция же может, в общем-то, выполнять функции, а иногда она может сказать, ну, у нас есть протокол, и вот, типа, идите, разбирайтесь сами. Поэтому как-то не вообще службистам, неважно какого толка, хамить не надо. И поэтому, в общем, иногда не могут сказать, что типа, ну, вот это ваше частное дело, ну и разбирайтесь. Вот не будем мы вас защищать, идите в дупу.
2: Ну да, и интересно, знаешь, когда я видела интервью, почему мы должны финансировать частную поездку его жены, да еще в опасные страны, задались вопросом жители Нью-Йорка. То есть Сирия... И Ливан – это опасные страны, Дим?
0: Однозначно. То есть и Сирия, и Ливан являются, ну, странами, где обеспечить безопасность крайне сложно. Поэтому здесь практически невозможно. Для того, чтобы туда поехать и без вооруженного как-то сопровождения, Там надо ехать с войсками.

0: сами туда нельзя ехать просто с обычной охраной. Там должно быть, там должны лететь самолеты, ходить танки и так далее. То есть это, да, с точки зрения безопасности неосуществимо, от слова совсем.
1: Мог бы Дмитрий объяснить ситуацию, когда Кремль освободил арестованного американского морпеха после окрика из Вашингтона? И знает ли Дима об этой ситуации? Вчера, по-моему, улетел, я боюсь ошибиться, как зовут правильно этого человека, по-моему, Гилман, который улетел вчера домой, был прислан за ним самолет, и за это Россия не потребовала взамен никого и ничего. Почему?
0: Честно говоря, я эту ситуацию даже не знаю. То есть она, скорее всего, это, ну, если это исходить из посылов, которых, ну, это какой-нибудь службист, это, я не думаю, что это окрик из Соединенных Штатов. Если это были шпионы, обмен шпионами каким-то произошел, и разошлись, как в море корабли. Ну, это обычная практика.
1: Отношение Дмитрия сегодня к американскому президенту после определенного времени и после всего того, что происходило совсем недавно?
0: У меня нет отношения вообще ни к какому лицу. Это какая-то вот это право. Я когда читаю подобного рода нарративы, это идиотизм высшей степени. Для меня любое лицо, управляющее, оно всего лишь это функционал. У меня нет отношений ни к кому, ни к какой фамилии. То, что он делает, ну, я это изначально говорил, что как-то занимается в большой мере собственным обогащением, очень мало делает для самой Америки, потому что ему куда больше надо выстраивать альянсы, чем в мезальянсы. Пытаться все время набить морду Китая там примитивными способами, Китаям требуется куда более интеллигентная, а не дуболомская работа. На это он, ну, он как функция не способен. Поэтому мне не надо задавать этих идиотских вопросов. Я не отношусь никак. Он уйдет на пенсию, будет играть в гольф, ну, будет дурак дураком. Будет... Меня интересует функционал. Это вообще, ну, глупость какая-то прям несущественная.
1: Скажите, Дмитрий, национальность, вы не раз об этом говорили, это обширное понятие. Есть, например, политическая нация, гражданин Евросоюза, например, или Соединенных Штатов. Есть народы, есть группы народов, есть схожие культуры. И все же, что такое национальность, если определиться более точно?
0: Не, я рассматриваю только расы.

0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: Потому что в первую очередь национальности мы потом формируем по собственному усмотрению. Мы так, это как раз чиновничья история про раздачу паспортов и создание рас. Всегда задавайте себе вопрос на границах государств, как умудряются, какая раса или какой люди, какой национальности живут. Поэтому как только вы начнете понимать, что на границе, которую выстроил чиновник, оказывается такое смешение так называемых национальностей, то вы поймете, что это мифология. Есть расы, это вот они выделены там географически, исторически сложились. А все остальное, если убрать чиновничьи границы, то нации начнут настолько смешиваться и перемещаться, что мы друг друга не узнаем. И будет нормально абсолютно.
2: А вопрос Дмитрию Потапенко. Могут ли Соединенные Штаты заблокировать россиянам все средства в крипте? Может, лучше перевести в другие надежные стейблкоины?
1: Крипта, частные деньги не принадлежат ни Соединенным Штатам, ибо сервера лежат во многих странах, и поэтому уже это как носить воду в решете. И идентификатор по россиянин, не россиянин, к частным деньгам, частным кошелькам, ну, я не припомню, чтобы он где-то высвечивался, потому что ну, вот у меня есть несколько кошельков, в том числе те, кто вот там жертвует, и там есть на всех моих социальных сетях, там на Потапенко прямом, куда люди там переводят там дольки там, или там биткоины, или там USDT, никакой идентификации, привязки ко мне лично или там к какой-то нашей команде нет от слова совсем.
2: Угу.

0: Канада добывает 200 тонн золота в год. Но начиная с 16 года хранилища пусты. По вашему мнению, Дима, куда уходит народное достояние? Или оно принадлежит короне и едет в Лондон или Китай?
1: Оно принадлежит, в первую очередь, канадским чиновникам. Уж в Лондон и Китай точно не едет. Сумма, цифра, которая добывается, приличная. Но посмотрите просто на внешний долг Канады. Скорее всего, это золото уходит на погашение долгов. Потому что мы обсуждали еще в момент ковида, что господин Трюдо был прекрасен и удивителен, когда он просто нарисовал всем, закрыл всех по домам, захлопнул бизнес, а потом просто нарисовал канадский доллар в немеренном количестве, который не обеспечено от слова совсем ничем. И чтобы теперь это все откатать взад, потребуется времени, ну, приблизительно раз в 6 относительно того, как был закрыт канадский бизнес. Ну, это просто по минимуму.
0: Спасибо тебе.
2: Спасибо, Дмитрий. И вот, кстати говоря, возвращаясь к теме криптовалют, по-моему, буквально несколько дней назад Центробанк предложил разрешить торговлю на бирже биткоинами, и еще, по-моему, там USDT, Ethereum и еще какой-то одной, значит, криптовалюте, не помню сейчас название уже. Вот что тебе об этом известно, и если можно, чуть поподробнее.
1: Значит, да, значит, у нас это все теперь введено в легальный курс. Президент подписал подобного рода бумагу. И, опять-таки, что такое биржа? Ну, не существует никакой мифологической биржи, это всегда некое какое-то там юрлицо или прикормленные несколько юрлиц. Эти юрлица привязаны к российским, там, в первую очередь, банкам. Граждане Российской Федерации могут с физических счетов покупать вот эти самые там биткоины и все остальное. Другое дело, как они будут перегонять на другие кошельки, потому что здесь российская власть ставит все это просто, ну, под 100% контроль. Тут ключевое они ставят не саму торговлю, а именно кошельки и переводы на эти кошельки из этих кошельков. И буду ключевой вопрос – это отслеживание. В российском законодательстве частные деньги под названием крипта считаются имуществом, соответствующим налогообложением. Платежным средством это не является, а это самый основной, как бы, функционал частных денег, и поэтому большая часть государств, не только Россия, ну, они выпускают этого джина из бутылки, скажем так, но боятся его до коликов. И чем более, соответственно, активное государство на внешнем контуре, тем больше оно применяет вот эти частные деньги. Пока это все такая песочница, очень кривая, косая, но сам по себе тренд понятен и хорош по причине того, что удержать воду в решете они не смогут, и частные деньги будут развиваться. Многократно проговаривал, что ни с одним финансовым холдингом и там теми, кого можно назвать олигархами, еще там лет, ну, наверное, уже теперь уж лет 7-8 назад, еще до ковида, обсуждал прямо, и мы делали прямо пилоты по внедрению частных денег в их холдинги. Ну, основная там посыл, и это было всегда там, мне каждый раз говорили, все, конечно, это хорошо, мы можем это все прокрутить, создать, но первые, кто нас хлопнет, это ФНС, налоговики и фейсы. Это две структуры, которые не позволят взлететь частным деньгам в рамках, там, ну, вот сейчас у нас 156 у нас основных СМИ, которые там являются миллиардерами. Вот должно быть существовать как минимум 200-300 частных денег в рамках Российской Федерации.
2: Вопрос, ну, скорее всего, конечно, не по адресу он задан, но, тем не менее, а может быть, тебе что-то известно об этом. Что происходит с экономикой Армении после того, как они отказались от сотрудничества с Россией?
1: Ну, фундаментально понятно, что экономика Армении сейчас там растет цена на недвижимость, потому что туда опять поехали, условно, испугавшись, россияне. А когда это было в предыдущей версии с верхним Ларсом, там экономика выросла на 11%. Пока такого подъема нет, потому что, в общем, и люди туда едут более в лайтовом масштабе. А экономика Армении, несмотря на то, что она напрямую попытается сейчас выстроить какие-то отношения с ЕС, шансов на это не очень много. Понятно, что она будет как между молотом и наковальней выстраивать отношения и с ЕС, и

0: с Российской Федерацией, но обвала пока там нет такого какого-то глобального. Поэтому достаточно, ну, стабильно, несмотря на то, что, в общем, решение было резкое.
1: Угу. А в США и Канаде тоже есть иностранные агенты, почему про них не говорят? А, я не знаю, вот тебе известно что-то про статус иностранного агента в США и в Канаде?
0: Ну, закон об иностранных агентах, безусловно, есть и в Соединенных Штатах, но только у него совершенно иной функционал. Если в российской коннотации, Россия, ну, я вот как иностранный агент, это гражданская смерть, вам, вы, по сути дела, поражаетесь полностью, не по сути, а полностью поражаетесь в правах, можно посмотреть, чего вы не можете делать, вы не можете ничего делать, то есть вы не можете продать имущество, деньги поступают на спецсчет, с которого вы никогда деньги не получите до снятия статуса, вы не можете сдавать в аренду, не можете вести преподавательскую, ну, научную любую деятельность, получать с этого доходы, все на спецсчет, то есть вы ничего... Сейчас вот по последним изменениям, в общем-то, и брак зарегистрировать будет невозможно. Вот. И, кстати, консульские услуги тоже иностранным агентам тоже, в общем, не предоставляются в том виде.
1: Но там есть оговорка, они должны быть осуждены.
0: Да. Да, они должны быть осуждены по статье, да, безусловно, да, это то есть не просто так. В Соединенных Штатах иностранные агенты – это иная абсолютно функционал, это люди, которые, то есть НКО, которые имеют иностранное влияние финансовое, но они абсолютно не поражаются в правах, они просто как-то об этом знают, но говорить о том, что у них есть поражение в правах, такого нет. То есть закон Российской Федерации и законы об иноагентах в Соединенных Штатах – это вещи абсолютно разного порядка, не пересекающиеся.
1: Дим, не прибавить, не убавить абсолютно четко. Если бы меня спросили, я бы ответил абсолютно точно так же, как и ты. Опять-таки вопрос, связанный с биткоинами. Как вы думаете, биткоин – это детище спецслужб США или все-таки японского мистического невидимки? Могут ли биткоин аннулировать при крахе рынка, как в 1929 году?
0: Теория и практика частных денег имеют временной отрезок куда больше 200 лет. Частные деньги – это первичные деньги, которые сначала появлялись. Я рекомендую вам обратиться к историям денег, как они появлялись вообще. Сначала всегда были частные деньги, и только потом чиновники, изображая из себя государство, узурпировали всегда и переводили из частных денег это все в фиат. Поэтому, когда вы начинаете оперировать термином биткоин и думать, что ему там всего лишь, там, условно говоря, 10 лет, еще раз говорю, частным деньгам существенно больше лет, чем штукам, которые ошибочно называются государство. Даже если будут какие-то репрессии в отношении биткоина, этериум или еще какие-то, частные деньги – это основа экономики. Я многократно это произносил, еще никогда ни одни там биткоина еще не было даже в прогнозе. Что представьте, что частные деньги выпустит, например, компания Coca-Cola и Pepsi-Cola, и какое количество государств просто рухнет. Потому что если эти корпорации, которые являются надгосударственными, по сути дела создадут вот это государство Coca-Cola, государство Pepsi-Cola, границ просто не будет физически, потому что их поставщики, их клиенты могут в своих экосистемах расплачиваться, ну, грубо говоря, крышечками от Coca-Cola, крышечками от Pepsi-Cola, а уже там в 21 веке это могут быть, соответственно, цифровые активы. Поэтому никакие спецслужбы не создавали того, чего было создано до существования спецслужб. Вы всего лишь путаете причину и следствие и форму. Биткоин – это всего лишь, или там Этериум и цифровые деньги – это всего лишь иная форма частных денег, но не более того.
1: А вообще тема, конечно, криптовалют сегодня достаточно популярна, и, но здесь, насколько я знаю, ты вообще не очень как бы вхож в этот рынок, да, то есть не особо увлечен этой темой, потому что вот, например, было бы уместно, наверное, спросить, что сегодня происходит на этом рынке, потому что, ну, насколько мне известно, пока там не очень радужно все. И вот какие перспективы сегодня?
0: Ну, при этом, при всем, я самый большой криптоэнтузиаст. Проблема заключается в том, что, к сожалению, большая часть людей, которые занимаются этим рынком, они превратили вот эти частные деньги, они, ну, себя как-то не изменишь, они превратили их в тот самый фиат, от которого они убежали. Задача криптоэнтузиастов – это увеличивать количество транзакций, увеличивать количество...

0: точек принятия, неважно, каких там биткоина хотите, там, Ethereum или еще что-то. Но при том, что. А сейчас большая часть людей использует этот рынок исключительно как спекулятивный. И ты абсолютно прав, вот к нему, как к спекулятивному инструменту, я отношусь крайне негативно, не абсолютно не интересуюсь, то есть меня интересует количество, ну, то есть насколько увеличилось количество транзакций, сколько, как можно расплатиться, там, не знаю, Этериумом или там биткоином за билеты, можно ли заплатить те или иные налоги. Вот это важно. А там какая стоимость у битка относительно фиата, у него не может быть стоимости относительно фиата. Он сам по себе существует, у него своя экосистема. Напоминаю пример с Кока-Колой, Пепси-Колой. Эти корпорации, если бы ввели, государство просто не существовало. Точно так же, если Facebook там попытался же сделать свою экосистему и платежные свои средства, ему тут же, его тут же заластали. Поэтому здесь вот смотрите на первоисточник, что такое деньги, себя всегда отвечайте.
1: По поводу, я не видела, ты задавал Диме вопрос или нет, по поводу биткоина, или это детище спецслужб.
2: Да-да-да, только что туда.
1: И по поводу Павла Дурова, что думает Дмитрий Потапенко о Павле Дурове как о предпринимателе, и то, что сегодня Россия решила разобраться с этим человеком.
0: Государство и Франция, и Россия решили разобраться с человеком, который построил государство под названием Telegram. Mm-hmm. Ну, то есть все абсолютно чиновники относятся к Павлу Дурову одинаково. Они хотят его поставить, они хотят, чтобы он присоединился к их государствам. А дальше уже используют... Какие методы всегда использовал чиновник? Ну, объявляют тебя террористом, тварью и все. Что французский подход чем-то от российского отличается?
1: Какое будет решение, как ты думаешь, у Дурова, в конце концов? Ну,
0: ему фартит пока еще, что все остальные государства как-то в это не вписались. Пока он еще может перемещаться между царствами и государствами. Пока сложно его прихватить за хвост. За счет того, что стран все-таки там почти 200, есть куда перемещаться у него там. Но, конечно, тут либо надо присоединять, ну, я бы на его месте, поскольку у него государство большое, я бы под контроль брал бы несколько малых государств, то есть делал такое содружество Дурова, что называется, и чтобы там как раз его и экосистема, его платежные средства как раз были бы на марш. Тогда бы это было бы логично.
1: Что вы слышали о пожертвовании Сергея Брина, и что вы думаете об этом предпринимателе, Дмитрий?
0: Ну, предприниматель я видел несколько раз на различных конференциях. Предприниматель достаточно талантлив, а насчет его пожертвований, честно говоря, ничего не слышал.
1: И вопрос еще, читали ли вы, Дмитрий, «Чудовище с острова Джакал» о тайном создании ФРС? Если да, то ваше мнение о правдивости фактов?
0: Не читал, и как-то теории заговоров мне не близки от слова совсем, потому что они неосуществимы, дорожные карты невозможно, потому что любой человек, который управлял хоть каким-то коллективом, даже находясь, грубо говоря, на одной локальной территории, ты знаешь, что хрен как-то ты сможешь управлять, а уж какая-то синхронизация процессов в виде мирового правительства, там, мирового заговора. Как-то вы возьмите, попробуйте управлять несколькими сетевыми объектами, вы поймете, в чем там сложность.
1: Дмитрий, много ли россиян, с вашей точки зрения, по-прежнему держат деньги на депозитах под высокий процент или все-таки предпочитают нал?
0: Россияне держат на депозитах более 66 триллионов рублей в кредитах. На эти деньги выдано порядка 90 триллионов депозитов, там порядка 64 триллионов, выдано 90 порядка там, триллионов кредитов, в нале 10-15% это от силы. Люди все равно держат деньги на депозитах.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Дмитрий. Да, я вот, кстати говоря, подумал по поводу, вот возвращаясь к Павлу Дурову, а как ты думаешь, не проще ли было бы ему все-таки договориться с теми же американцами? Я больше чем уверен, что они с удовольствием решат все проблемы Павла Дурова. Хотя, правда, тоже не факт, конечно, но тем не менее.
0: надо договариваться.

0: действительно наблюдаем. Но вот вопрос, как ты думаешь, способна ли Европа возродиться? И, собственно говоря, что для этого необходимо? Я имею в виду первостепенно. Понятно, что для этого, наверное, надо делать очень многое, но вот первостепенно, глобально, фундаментально.
1: Европа должна влететь в кризис, причем вот в этот условный правый кризис, шансов на то, что она его избежит, практически нулевой, потому что что такое условный правый, там тоже ОДГ в Германии, это, как кажется, достаточно примитивная, но самоорганизация нижнего общества. Оно не обладает никакой субъектностью какой-то тяжелой, оно просто снесет ту бюрократию, которая есть, ввергнет Германию и, соответственно, Евросоюз, вообще все вот эти правые, условно, в больший кризис. Будет ли он после него возрождение? Скорее нет, чем да, потому что в этот кризис Европу поделят Штаты и Китай, в первую очередь Китай. И здесь бы как раз, вот если бы у России не занималась Украина, она могла бы принять участие в этом дерибане Европы. Но я думаю, что Европа ляжет под Китай, а Китай просто увеличит свою империю.
0: Угу. Как дела у Дмитрия Демушкина, спрашивают нас наши зрители. Там, я не знаю, в связи с чем этот вопрос.
1: Вроде жив-здоров. В понедельник у нас, я к нему заезжал, к нему на эфир. Да, у нас был совместный стрим, я там забирал у него протеин. Завтра у нас эфир традиционно в 5 вечера по Москве. Угу. Фундаментально вроде жив-здоров, все хорошо.
0: Так что, друзья, смотрите совместный эфир Дмитрия Потапенко и Дмитрия Демушкина. По-моему, два Дмитрия называется.
1: Да, два Д, соответственно, точно, абсолютно. Пергам в 5 вечера, ничего не меняется.
0: Угу. Так что, друзья, смотрите. Много вопросов, связанных с мобилизацией, с предстоящей, возможной. Не знаю, Дим, тебе решать, насколько уместно было бы на это отвечать.
1: У нас не отменяется, у нас нет осеннего весеннего призыва. Есть цифры, которые потенциально попадают под мобилизацию. Это никак не привязано к никаким временным границам. К выборам это не имеет никакого отношения. Вера просто мобилизация идет постоянно, медленно и спокойно. Да.
0: Ну, понятно, что имеется в виду глобальное, когда вот людей начнут хватать, как в Украине, там на улицах затаскивать их в автобусы и везти на передовую. Понятно, что имеется в виду именно это.
1: Бывают всплески такие, которые, например, происходили в Пензе, Пензенской области, и нет ни малейших сомнений, что подобного рода эксцессы будут происходить, но говорить о том, что это будет глобально, так как это происходит в Украине, это связано не с тем, что в Украине хуже, а в России лучше, это связано просто с количеством народа. У нас 146 миллионов, по последним, соответственно, изменениям в законе об воинской службе в России может быть призвано 25 миллионов. Это больше, чем численность на сегодняшний день населения Украины, включая стариков, детей и немощных. Поэтому цифры, которые даже потенциально к набору, они растворятся, хотя дуболомы, еще раз говорю, мы будем неоднократно обсуждать, вот что там. Там так произошло, что тут надо набрать, а здесь там не набираются. Но цифры несопоставимые, повторюсь. Из 25 миллионов, как там говорят, что нужно набрать там что-то 118 тысяч, ну да, это нельзя сказать, что это будет прямо на раз-два, потому что люди, в общем, в трезвом уме, здравой памяти, и у людей есть альтернатива, где работать. Но говорить о том, что это прямо там ужас-ужас, нет, такого нет, и оно невозможно, чисто математически.
2: Как говорит Волан, чтобы управлять, нужно иметь план хотя бы на 1000 лет.
1: Дмитрий... Да, хотя бы план на лет так 1000. Да, мало того, что человек смертен, так он еще внезапно смертен.
2: Спросите у Дмитрия, есть ли такой план у России, а также Китая, Соединенных Штатов, Британии, Европы? Если да, то какой, на ваш взгляд?
1: Нет таких планов ни у одной группировки чиновников нет. Даже у вечно правящего и человека, который будет с нами долго, там, как минимум года до 36-го, Владимира Владимировича, такого плана тоже нет. Как я говорил, его тоже не устраивают те результаты, которые он хотел бы видеть. Ему хотелось бы видеть совершенно иные результаты. Но это вовсе не означает, что он пойдет по лекалу, который хотите вы. У него свое лекало. Он хочет получить Ну, то есть...

0: совершенно, ну, то есть, если бы он мог изменить систему, не надо думать, что он может все, нет, это не так, он бы тоже бы хотел бы заняться дерибаном Европы, как я говорил. Но он уже завяз в Украине, его завяз очень конкретно.
1: Дима, а ты думаешь, он вообще такой человек планирования, Владимир Путин? То есть, ну, обычно, знаешь, вот вопрос, скажем так, не то чтобы, в смысле, он не удивляет, а когда говорят, есть ли у вас план хотя бы на 1000 лет? Россия, Китай, США. Вот из этих трех бы стран, естественно, я бы, например, выбрал Китай. Потому что там своя философия, там, но сказать, что у России есть какие-то дальнеидущие планы, долгоиграющие, честно говоря, ну, для меня, например, это нонсенс. Вот поэтому я спрашиваю тебя, как ты считаешь, все-таки Путин это именно такой человек, который планирует или все-таки нет?
0: Даже Синий не такой человек. Вся проблема на бюрократии, что задача, я много это раз проговаривал, задача наша – это разговаривать с прадедом, которого ты не слышал, и давать задачи, и ставить задачи правнуку, которого ты никогда не увидишь. Вот это история родов. Ни один из них, ни одна из этих стран не обладает не то что перспективным планом развития, стратегией развития, даже такой логики нету. Они все работают от, условно говоря, избирательного цикла, к избирательному циклу. Это большая-большая проблема, что нами управляют такие же дуболомы, такие же долбодятлы, как и мы, которые, что называется, только что не стоят в кассу там 5-го и 20-го.
1: А как ты думаешь, вот... С гипотетическим уходом Большого Си, ну, понятно, что рано или поздно, естественно, он уйдет. Вот что-то поменяется в этом отношении в Китае, я имею в виду с точки зрения того, куда Китай идет, с точки зрения экономического развития. Насколько Си действительно важен для Китая сегодня?
0: Китайская система управления более стабильна, она более коалиционна, чем система управления России, Турции и даже Индии. Здесь, ну, и основные державы. И в том числе более Китай и Соединенные Штаты за счет этого как раз и являются более устойчивыми драйверами развития. Потому что Трамп может как угодно чудить, к нему можно как угодно относиться, но есть Белый дом, Конгресс, вся вот эта бюрократия, которая при всей его эксцентричности все равно двигает систему. И когда уйдет Трамп, управляют всегда второй, третий эшелон. В России, к сожалению, Россия будет находиться в парадигме больших перемен. И потому что мы не создаем, то есть те люди у власти, которые сейчас находятся, не создают институции. А это основа основ любого государства. Поэтому у нас слишком персонифицированная система управления, и это ужасно плохо, в том числе, кстати, и для тех элит, которые находятся в Российской Федерации, потому что им-то как раз нужны институции, а не персонифицированные персонажи. Хорошие, плохие – это уже второй вопрос. Сегодня ты хороший, завтра плохой.
2: Дима, странный вопрос, но я тебе его задам. Спросите у Дмитрия, что он думает о комментарии Путина о Сечине. Уникальность, якобы сказал Путин, этого человека в том, что он работает не из-за денег, а он искренне хочет помочь России. Что это значит?
0: Ну, Владимир Владимирович, как-то тот круг людей, которых он сопровождает, посмотрите его старые какие-то кадры, что Игорь Иванович всегда был рядом с ним, поэтому здесь деньги для них уже давным-давно не значат. Это они не на зарплату работают, у них все есть. Для них, ну, напомню что-то вот, базисно. Итак, деньги – это не реальность, а информация об этом реальности. Это социальный контракт и величайший инструмент координации. Поэтому вот помните, что такое деньги. Еще раз говорю, это информация о реальности. Вот это базисно. Поэтому за деньги точно никто из властителей не работает.
1: За деньги, да, уехала
0: индустрия. Да. Уехавшая с
1: госпожа, да.
0: Да, за деньги, да, точно.
1: Некоторые эксперты утверждают, что Европу управляют старые влиятельные семьи. А в Австрии это 6 семей или это все миф из прошлого? Честно говоря, я хочу тут добавить не миф, а скорее, наверное, действительно, ну, я думаю, что реалии. В Канаде, например, говорят о 10 семьях.
3: The time is 8 a.m. You are listening.